0: agree to hold a meeting attended by the States and Britain, Soviet Union and China to discuss all Far East issues, including the Taiwan issue and the China's representation at the UN. What is your comment to this?
1: So they mentioned all Far East issues, including China, in the one point. Okay, I'll talk to that. If the United Nations can wisely remove all limitations on my fighting the Korean War, and if they can allow me to take military action against Chinese coastal and inland troop staging areas, and if we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. And we have an opportunity here, and we might not get another chance.
0: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
1: You tell me.
2: Генерал Пхен, я до сих пор не могу поверить в то, что приказ, глупый приказ отдали именно вы.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Когда надо было продолжать наступление, вы отдали приказ о приостановке этого наступления. Вы типичный правый оппортунист. Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших рук.
4: Не
2: клеишь на меня такой большой
4: ярлык.
2: Голова маленькая.
4: У меня
2: вопрос.
4: Ты воевал?
2: Каким боем управляешь?
4: Я?
2: Но даже если я не воевал,

0: 就算没打过战。
1: существует же свобода мнений。
0: 没有发表言论的自由。
2: 你的言论可以随时发表，但我不会因为你的言论让我的战士去冲锋陷阵。
0: Но я не могу по вашей речи выдать приказ。
3: Если вы будете продолжать настаивать на этом, я доложу об этом товарищу Сталину。
0: 去告你。
2: 去吧。
0: 一记。
2: 去哪里告都可以。
0: 斯大林不要prosяться。
2: 停止追击，是我下的命令。我是志愿军总司令，有责任我来担。要杀头就杀我的头。
3: У вас отсутствует даже здравый смысл.
0: Ждите! Не так же.